Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. 104.2. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Ульяновск FM.

never needed anyone. And making love is just a

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: 104.2. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Ульяновск FM.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

я смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что за утро

0: 104.2. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Ульяновск FM.
1: Love is the strangest thing. Just when you think you've finally let go, it comes back to you.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. Ульяновск FM.
1: Инструментальная музыка на Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: 104.2. Ульяновск-ФМ.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: подкорми растения на зиму.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск-ФМ.
3: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
4: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.
1: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.

0: подкорми растения на зиму.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск ФМ.

0: Кировск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: лица.
1: Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
1: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хорошего.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Сегодня ясно, осадков не будет, днем до плюс 17.
3: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 29 августа 1831 года английский физик Майкл Фарадей открыл явление электромагнитной индукции. Это открытие заложило фундамент для развития всей современной электротехники и энергетики, способствовало изобретению радио и развитию беспроводной связи. Фарадей, как и многие великие, был по сути самоучкой. В 13 лет сыну кузнеца пришлось бросить школу и работать. Став подмастерьем в книжном магазине, он начал поглощать книги по физике и химии и ставить опыты. А еще немного повезло. Один из клиентов магазина подарил любознательному парню билет на цикл лекций знаменитого химика и физика Гэмфри Дэви в Королевском институте. Фарадей занятия посетил, тщательно записал их, переплел конспекты и отправил ученому вместе с письмом, в котором умолял взять его на работу. Ученый был впечатлен и взял Майкла лаборантом. Уже через 2 года он стал ассистентом и смог сам проводить эксперименты. Интересно, что именно Майкл Фарадей ввел в научный обиход множество ключевых слов, например, ион, катод и анод, электролиз и электролит и электромагнитное поле.
3: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама.

0: подкорми растения на зиму.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск ФМ.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вен, возможны сложности в коммуникации с близкими. Особого внимания потребуют дети. Список волнующих вас вопросов расширится. Тельцы, излишняя мнительность может привести к ошибкам. Доверяйте происходящим процессам. Близнецы, может возникнуть искушение опустить руки. Не сдавайтесь, любые ваши действия, даже наугад, будут лучше, чем пассивность. Раки, день эмоциональных ошибок в общении, особенно с родственниками. Ваши тревоги окажутся преувеличенными, но отношения могут пострадать. Львы, не исключен тупик в мыслях. Старые цели окажутся неинтересны, а новых пока не будет. Может возникнуть мысль о поездке. Девы, оживление в окружающей обстановке может привести к повышенным тратам. Будьте аккуратны в своих желаниях, они могут стать чрезмерными. Весы, договориться с близкими будет сложно, компромисс окажется невозможным. Самым экологичным будет согласиться на их предложение. Скорпионы, вы не сможете найти однозначные ответы на свои вопросы, хотя прогресс будет ощутим. Это день верности своим убеждениям. Стрельцы, возможно, внезапные внешние события, которые спровоцируют неуверенность и тревогу. Нежелательно принимать решения. Козероги, день информационного детокса. Отключите телефон и не отвечайте на сообщения, даже если они кажутся важными. Водолеи, общение потребует больше сил, чем обычно. День может оказаться перегружен разговорами и проблемами близких. Рыбы. День теоретического расширения горизонтов. Могут появиться идеи путешествий или больших покупок, связанных с образом жизни.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Сегодня ясно, осадков не будет, днем до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

же не пришлось успеть в последний раз набрать его несложный номер. Но в первый раз несла она ему цветы, две ярко-белых лилии, в знак, что более никто, кроме него, так не называл ее по имени.

самой не стала. Нет, не страшила ее смерть. Скорее она о ней мечтала. Бывало, знаете ли, сядет у окна.

какая в сущности смешная вышла жизнь. Хотя что может быть красивее, чем сидеть на облаке и, свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник Ульяновск».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Сегодня ясно, осадков не будет, днем до плюс 17.
4: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-Class Clinic – ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: За последние 4 года количество автосервисов в России выросло на треть. По данным компании «Контур Фокус», сегодня их в стране больше 123 тысяч. Автовладельцы не спешат избавляться от старых машин и эксплуатируют их гораздо дольше. А после разрешения продажи топлива пониженных стандартов, работы у автомехаников наверняка станет еще больше. По данным ресурсов по поиску работы, число вакансий в автосервисах за последний год выросло более чем в 2 раза. Прямо сейчас по всей стране не хватает порядка 150 тысяч специалистов. Самый большой дефицит в кузовных цехах. Чтобы удержать мастеров, приходится поднимать зарплаты. Доходы автомехаников в крупных городах легко перешагивают за 150 тысяч рублей, а топовые узкие специалисты получают на уровне продвинутых айтишников, разве что удаленно работать не могут. В эпоху, когда искусственный интеллект грозит заменить половину офисных сотрудников, умение крутить гайки и выпрямлять вмятины становится надежной страховкой от безработицы.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 29 августа 1964-го вышел хит Роя Орбисона «О, Pretty Woman». Меньше чем за месяц песня возглавила хит-парад Billboard Hot 100 и держалась на первом месте три недели. В 91-м Орбисон был посмертно удостоен премии Грэмми за исполнение этой песни. Дело в том, что в 90-м хит настигла новая волна популярности после выхода фильма «Красотка». Режиссер Гэри Маршалл позаимствовал у песни название фильма, а потом изменил и его содержание. «Pretty Woman» звучит в одном из самых ярких моментов – в магазине, когда героиня преображается из уличной девушки в леди. Изначально по сценарию героиня Джули Робертс была зависима от запрещенных веществ и должна была погибнуть в финале, а название картины было «3000» по цене, за которую она согласилась провести время с персонажем Ричарда Гира. Но романтичная песня Орбисона вдохновила режиссера снять не пессимистичный фильм, а новую историю Золушки.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступается народ. Девушка по Пушкинской на Лиговский в обход. Следом по каналу проплывает пароход. А за окном мелькают дни. Они как взлетные огни.

0: Спасибо, что выбрали Ульяновск FM
1: 104.2. Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, возможны сложности в коммуникации с близкими. Особого внимания потребуют дети. Список волнующих вас вопросов расширится. Тельцы, излишняя мнительность может привести к ошибкам. Доверяйте происходящим процессам. Близнецы, может возникнуть искушение опустить руки. Не сдавайтесь, любые ваши действия, даже наугад, будут лучше, чем пассивность. Раки, день эмоциональных ошибок в общении, особенно с родственниками. Ваши тревоги окажутся преувеличенными, но отношения могут пострадать. Львы, не исключен тупик в мыслях. Старые цели окажутся неинтересны, а новых пока не будет. Может возникнуть мысль о поездке. Девы, оживление в окружающей обстановке может привести к повышенным тратам. Будьте аккуратны в своих желаниях, они могут стать чрезмерными. Весы, договориться с близкими будет сложно, компромисс окажется невозможным. Самым экологичным будет согласиться на их предложение. Скорпионы, вы не сможете найти однозначные ответы на свои вопросы, хотя прогресс будет ощутим. Это день верности своим убеждениям. Стрельцы. Возможно, внезапные внешние события, которые спровоцируют неуверенность и тревогу. Нежелательно принимать решения. Козероги. День информационного детокса. Отключите телефон и не отвечайте на сообщения, даже если они кажутся важными. Водолеи. Общение потребует больше сил, чем обычно. День может оказаться перегружен разговорами и проблемами близких. Рыбы. День теоретического расширения горизонтов. Могут появиться идеи путешествий или больших покупок, связанных с образом жизни.
0: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Сегодня ясно, осадков не будет, днем до плюс 17.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск FM».

Меньше слов, больше музыки. Ульяновск FM. Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ночью до плюс 11, днем до плюс 18.
4: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
3: Октябрьская, 22Н, 729-789.

0: Подкорми растения на зиму.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Озеро Титикака – самое высокогорное судоходное озеро в мире и крупнейший резервуар пресной воды в Южной Америке. Оно находится на высоте 3812 метров над уровнем моря. На такой же высоте находятся знаменитые лыжные курорты Цермат в Швейцарии и Аспен в США. Сегодня Титикака. Озеро находится на границе Перу и Боливии, причем границы делят водоем почти пополам. Местные шутят, что Перу принадлежит часть Тити, а Боливии – Кака. Но это совсем не то, что вы думаете. На языке кечуа Тити значит пума, а Кака – скала. Очертания берегов озера напоминают охотящуюся пуму. В мифологии инков, кечуа и индейцев аймара Титикака считается священным местом. Легенды гласят, что из этого озера вышел бог солнца Инти. В древности озеро было частью океанского залива. Здесь до сих пор можно найти ископаемых океанических рыб и моллюсков того периода. В сети можно найти очень странную информацию о площади озера. От 8300 квадратных километров до 58 тысяч квадратных километров. Дело в том, что летом, с декабря по март, озеро заполняется водой. Зимой дожди прекращаются, а под горным солнцем вода активно испаряется, из-за чего береговая линия сильно отступает. Тоже с глубиной. Титикака разделена узким проливом на две неравные части. Северный бассейн, большое озеро, глубокий и стабильный. Его глубина достигает 281 метра. А южное малое озеро очень мелкое. Его средняя глубина всего 9 метров. На озере есть знаменитые плавучие острова. Их строят индейцы племени Урос из местного тростника. Из этого же тростника сделаны лодки, посуда и мебель. В Титикаке обитает уникальная лягушка – титикакский свистун. Из-за разреженного воздуха эта лягушка не использует легкие, а дышит кожей, которая свисает с нее огромными складками. На дне озера есть город возрастом более 1500 лет, с храмом, дорогами и домами. Его построили представители цивилизации Тиауанака, которые жили здесь до инков. Археологи находят в Титикаке идеально сохранившуюся посуду, кости жертвенных лам и золотые украшения. И что на первом месте? У Боливии нет выхода к океану, но есть военно-морской флот, и он базируется на Титикаке. Боливия потеряла выход к Тихому океану, проиграв войну с Чили, но не смирилась с потерей. Военно-морские силы Боливии патрулируют озерную границу, борются с контрабандой, а также, согласно официальной доктрине, поддерживают морской дух нации и готовят моряков к тому дню, когда Боливия вернет себе выход в океан.
1: «Горячая десятка» Анны Романовой.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама.
2: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
3: Октябрьская 22Н 729-789.
4: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.

0: подкорми растения на зиму.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.
2: Песен еще не написаны. Сколько? Скажи, куколка.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 29 августа 1964 вышел хит Роя Орбисона «О, Pretty Woman». Меньше чем за месяц песня возглавила хит-парад Billboard Hot 100 и держалась на первом месте 3 недели. В 91-м Орбисон был посмертно удостоен премии Грэмми за исполнение этой песни. Дело в том, что в 90-м хит настигла новая волна популярности после выхода фильма «Красотка». Режиссер Гэри Маршалл позаимствовал у песни название фильма, а потом изменил и его содержание. «Pretty Woman» звучит в одном из самых ярких моментов – в магазине, когда героиня преображается из уличной девушки в леди. Изначально по сценарию героиня Джулия Робертс была зависима от запрещенных веществ и должна была погибнуть в финале, а название картины было «3000» по цене, за которую она согласилась провести время с персонажем Ричарда Гира. Но романтичная песня Орбисона вдохновила режиссера снять не пессимистичный фильм, а новую историю Золушки.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ночью до плюс 11, днем до плюс 18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Kitchen.
1: Всегда хорошая музыка на Ульяновск-ФМ.

Ульяновск FM. Золотые хиты. Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
1: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.
2: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ночью до плюс 11, днем до плюс 18.
4: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
3: Октябрьская, 22Н, 729-789.

0: подкорми растения на зиму.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.
2: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ночью до плюс 11, днем до плюс 18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
3: Октябрьская, 22Н, 729-789.
4: Телефон рекламной службы 77-10-42.
0: Ульяновск FM.

0: подкорми растения на зиму.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

дождливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решишь ли ты, что я с приветом или нет. Но может, черт возьми, нам снова выходишь здесь, ну будь здорова. Привет. Привет.

В любое время, в любом месте золотые хиты на Ульяновск-ФМ. What about me?

0: Двор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный Двор.
1: Октябрьская, 22Н. 729-789.
2: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
3: Ульяновск-ФМ.

0: подкорми растения на зиму.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Озеро Танганьика в Африке – это второе по глубине и самое длинное пресноводное озеро планеты. Оно вытянуто узкой лентой с севера на юг через границу четырех стран – Танзании, Конго, Замбии и Бурунди. Сегодня Танганьика. В Танганьике содержится около 18% мировых запасов поверхностной пресной воды. Танганьика настолько масштабна, что вмещает в себя больше пресной воды, чем все пять великих озер Северной Америки вместе взятые. Танганьика уступает по глубине только Байкалу. Глубина Танганьики 1470 метров. Кроме того, Танганьика очень длинное озеро, около 676 километров длиной. Это примерно как от Петербурга до Москвы. Возраст Танганьики оценивается в 9-12 миллионов лет, причем за всю историю водоем никогда не пересыхал. Это позволило сформироваться изолированной экосистеме. Таких рыб, как в Танганьике, нет больше нигде в мире. Например, здесь водятся огромные нильские окуни весом до 100 килограммов и огромные нильские крокодилы. Также в Танганьике живут цихлиды – рыбы, которые стали предками для сотен видов рыб, заселивших позже соседние великие африканские озера, например, озеро Малави. Вода в Танганьике невероятно чистая. В некоторых местах видимость в глубину достигает 20 метров, что делает озеро раем для снорклинга и дайвинга. Танганьика уникальна тем, что 90% притока ее воды обеспечивают прямые дожди. Столько же, около 90%, теряется из-за прямого испарения с поверхности. Реки практически не участвуют в этом процессе. На глубине более 200 метров в Танганьике мертвая зона. Вода там полностью лишена кислорода, и жизнь невозможна. Глубоко под тектоническим дном озера находятся огромные нетронутые резервуары нефти и природного газа. И что на первом месте? Из-за огромной глубины и климата Танганьика является строго мериомиктическим водоемом. Это значит, что слои воды в нем никогда не перемешиваются между собой. Это значит, что вода, которая находится на глубине более 300 метров, опустилась туда в эпоху Древнего Египта из-за рождения Шумера. И с тех пор ни разу не поднималась к поверхности и не испарялась. Она полностью изолирована от современной атмосферы. По этой воде можно точно узнать историю изменений климата Земли в древности.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ночью до +11, днем до +18.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ночью до плюс 11, днем до плюс 18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама.
2: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
1: Октябрьская 22Н 729-789.

0: подкорми растения на зиму.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

ain't afraid of no ghost. I ain't afraid of no ghost.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ночью до плюс 11, днем до плюс 18.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вены, ваше внимание захватят новые идеи. Хороший день для планирования путешествий или обучения. Тельцы, возможно, обострение конфликта с родственниками или соседями, однако при желании вы сможете найти приемлемый для всех компромисс. Близнецы, вы столкнетесь с тревожащими событиями, придется признать, что ваши тылы уязвимы и требуют укрепления. Раки. День мелочей, которые рискуют занять все ваше время и отнять все силы. Возможно, чему-то вы придаете чрезмерное значение. Львы. День укрепления здоровья и улучшения самочувствия. Хороший момент для медицинских и косметических процедур. Девы. Придется вспомнить о необходимых домашних делах. Не путайте эмоции с энергией. Агрессивное поведение приведет к ссорам. Весы. День, когда нужно вспомнить о своих интересах. Пресекайте попытки со стороны близких воспользоваться вашими силами или деньгами. Скорпионы. Занимайтесь реальными насущными делами. Именно они принесут наибольшее удовлетворение и позитивный результат. Стрельцы. Хороший день для учебы или налаживания контакта с далекими партнерами, например, за границей. Начинания будут успешными. Козероги. Непредвиденные моменты могут сбить с толку. Не теряйте общую перспективу и не забывайте о далеких целях. Водолеи. Вы можете временно утратить точку опоры, возможно, неожиданности. Не начинайте новых дел и не давайте обещаний. Рыбы. Не стоит навязывать свое мнение. Нежелательно даже публиковать посты. Вы можете об этом пожалеть. Это день максимальной приватности.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ночью до +11, днем до +18.

everywhere. I drove my fist in.

Sagabona con Johnny Wayne. Sagabona.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова. Зачем топтать мою любовь?

0: Я не сошел с ума так надо.
1: Хороших выходных. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.